0: Loro. Hochtongüter in Stereo.
1: Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой.